ты там не спать? Там не уплывешь наши струбанья на рейт. А где пьян на луне падчату? Чекады тури бенуды. Пять часами ты, госикады тури, дан мэнда пали хаг, где мне, там мастык лэ. Сиди там. Пэлла сэр воле, пичасари воле.